летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космические силы сейчас являются одними из 3 видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За подушкой в Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброе утро. С вами в пути Александра Шереметьева.
0: Россия.
1: Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе приведут в порядок к 1 июня. Об этом сообщил глава Туапсенского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. По его словам, курортный сезон будет. Также власти отслеживают состояние здоровья жителей Туапсе по обращениям в скорую помощь и больницы, добавил глава округа. Отметим, что число турпоездок по России регулярно увеличивается. Так, в первом квартале этот показатель продемонстрировал рост на 2,5%.
0: Спорт.
1: В Турции прошло первенство Европы, этап Кубка мира по 64-клеточным шашкам. В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области. Стало известно, что Султан Конюкаев стал победителем первенства в классической программе и бронзовым призером в молниеносной игре среди юношей до 11 лет. Михаил Черноземов выиграл соревнования в молниеносной и быстрой игре и стал третьим в классике в категории до 11 лет. Среди юношей до 14 лет Михаил Пермяков выиграл блиц, стал вторым в классике и третьим в быстрой программе. В возрастной категории до 20 лет Матвей Борисов выиграл две бронзовые медали в блице и классике, а также он взял бронзу в классической программе и золото в молниеносной игре на этапе Кубка мира по шашкам.
0: Дороги.
1: В Самаре ограничено движение транспорта. В настоящее время перекрыты участки улиц Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, а также Фрунзе, Красноармейской и Шостаковича. Ограничение действует до 23 часов сегодняшнего дня. Кроме того, эти улицы перекроют с 6 вечера 7 мая до 14.00 9 мая. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы.
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 5 мая – 75 рублей 44 копейки. Курс евро – 88 рублей 27 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей. Новая Самара. Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Созефинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
0: Информационная поддержка «Дорожное радио».
2: 12+.
3: МЧС России напоминает. Купаться до официального открытия пляжного сезона запрещено. В период подготовки пляжей к сезону специалистами проводится очистка береговой линии и проверка дна водоемов. Берется проба воды на соответствие санитарным нормам. Вода еще не очистилась после весеннего паводка. Находиться у водоема в это время небезопасно.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
4: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям за подушкой в Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Погода на Дорожном радио.
5: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер подует западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В Самаре сегодня будет ясно, днем плюс 23 без осадков. Будьте внимательны, воздержитесь от совершения резких маневров. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
0: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
0: Туризм.
1: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
0: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-2525. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркасы, модули. Привезли. Поставили. Живешь. Телефон 8 927 267 8080. Подробности на navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Пельмени таежные всего 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
8: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
10: Погода на дорожном радио.
11: О погоде в Самаре и Самаре.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
3: Едем из города.
4: Движение по некоторым дорогам Самарской области может быть небезопасно. Особое внимание стоит уделить проезду по трассе Челновершинная Шламка, граница с Республикой Татарстан от села Шламка. По сообщению очевидцев, проезжая часть находится в плохом состоянии. Также в аварийном состоянии находится трасса Сергиевск-Кинель-Черкассы. Будьте предельно осторожны при проезде этих участков.
3: Для тех, кто за рулем.
4: В Самаре ограничено движение транспорта. В настоящее время перекрыта улица Литвинова. Речь идет об участке магистрали в границах улиц Конструктивной и Лиственной. Ограничение связано с коммунальными работами и будет действовать до конца суток 31 мая. Запрет распространяется в том числе на средства индивидуальной мобильности.

0: приближающимся составом, а также в наушниках или капюшоне запрещено. Более того, это крайне опасно и может привести к печальным последствиям. Ранее в регионе произошло ЧП на железной дороге. На станции Стахановская электричка сбила подростка.
1: Водный транспорт.
0: На речном транспорте произошли изменения. С 30 апреля теплоходы запустили на пригородных маршрутах Самара-Гаврилова-Поляна, Самара-Зольная и Самара-Виновка. Ближайший рейс ожидается в эти минуты. Теплоход выйдет из Самары в Ширяево. Через 10 минут транспорт отправится от пристани Нижний пляж в Шелехметь. В 8:55 ожидается рейс Поляна-Фрунзе-Гаврилова-Поляна, а в 9 утра Рождественно-Проран-Самара. Отправление ближайшего парома в 12:30 из Рождественно. Обращаем внимание пассажиров на то, что в зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения. Уточнить информацию о работе транспорта можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефону справочной службы 8 846 222 93 37.
1: Здорово.
0: Сегодня в Самаре будет малооблачно, без осадков и плюс 23 градуса. Ветер подует западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угарян 110, 547, 605, 11, 96.
2: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
3: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
4: Подробности акции у консультантов.
5: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
6: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Майя».
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
8: Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошлев-дефис-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
9: офертой. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости «Барбекюшка» 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-2979. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброе утро. С вами в пути Александра Шереметьева.
0: Россия.
1: Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе приведут в порядок к 1 июня. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. По его словам, курортный сезон будет. Также власти отслеживают состояние здоровья жителей Туапсе по обращениям скорой помощи больницы, добавил глава округа. Отметим, что число турпоездок в России регулярно увеличивается. Так, в первом квартале этот показатель продемонстрировал рост на 2,5%.
0: Самара.
1: С 5 по 8 мая на территории Самарской области проводятся неплановые ремонтные работы на сетях электроснабжения. В связи с этим местами по региону ожидаются отключения света. Сегодня с 10 до 12 часов подача электроэнергии будет приостановлена в поселках Журавлиха, Мартыновка, Ясная Поляна, а также Перлевейс, Яганату, Скородумовка, Малая и Брякино. Кроме того, отключение света сегодня ожидаются в селах Новая Жизнь, Чекалина, Винновка, поселках Первокоммунарский, Удачный, Первомайский и других населенных пунктах.
0: Спорт.
1: В Самаре состоялось открытие двух новых стел на Аллее Славы Крыльев Советов. Они посвящены Сергею Бужину и Антону Зиньковскому. Напомним, проект на территории загородного парка реализуется с 2019 года. Ранее на аллее появились стелы с информацией о Валерьяне Панфилове, Равиле Аряпове, Дмитрии Синякове и других футболистах разных лет.
0: Дороги.
1: В Самаре ограничено движение транспорта. В настоящее время перекрыты участки улиц Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, а также Фрунзе, Красноармейской и Шостаковича. Ограничение действует до 23 часов сегодняшнего дня. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы.
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 5 мая – 75 рублей 44 копейки. Курс евро – 88 рублей 27 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене. Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
3: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
4: Лапы ресницами и
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе, по прогнозу синоптиков, будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер подует западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 19 градусов, местами до плюс 24. В Самаре сегодня будет ясно без осадков, около плюс 23. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио. Вместе в пути.
7: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
4: Россия.
5: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
4: Туризм.
5: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
4: Транспорт.
5: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Где праздник каждый день?
5: В Супре!
4: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
5: В Супре!
4: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
5: В Супре!
4: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
6: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
8: Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
5: Мир.
4: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
5: Россия.
4: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
5: Транспорт.
4: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
2: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декларация на сайте «Наш.рф».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Грунт «Эмаль» 3 в 1. 800 граммов. Всего 177 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
7: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-2979. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

0: «Точка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. ООО «РН-Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
4: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. Тысячепружинно-спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
5: Подробности акции у консультантов.
0: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
6: Лапы ресницами и взлетай.
0: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
7: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
8: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Ну, раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожного радио вас ждет концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт
2: с 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
7: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю. Планету мебели.
6: Да здесь космический выбор и земные цены.
8: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
0: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. Информационная поддержка «Дорожное радио». 12+.
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
12: Спонсор программы ИП «Базарного» Светлана Николаевна. «Славянский базар». Запомни сам и передай друзьям. За подушкой в «Славянский базар».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.
13: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио представляет.
9: Большое кино про большие машины.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
11: Дожму я.
10: На газ или на тормоз?
9: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С вами в пути Константин Ефимов.
0: Россия.
1: Экзамены на право управления транспортным средством и получение водительского удостоверения в России с 1 марта 2027 года можно будет сдавать без предъявления медицинской справки. Это следует из постановления правительства. При этом, как отмечается в документе, основанием для приостановки экзаменов и выдачи водительского удостоверения будет ситуация, при которой срок действия медицинского заключения истекает в период между подачей заявления и непосредственно выдачей водительских прав. Возобновить процедуру можно будет с марта следующего года после получения сведений о сформированном медзаключении в едином электронном реестре. Раньше достаточно было предъявить новую медицинскую справку.
0: Спорт.
1: Представители Самарской области завоевали 6 медалей на международных соревнованиях по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Вагеля. Турнир прошел в белорусском Витебске. Участники состязались в категориях 11-12, 13-14 и 15-16 лет. Стало известно, что Артем Баканов выиграл 2 серебряные медали. Кирилл Быцко, Вероника Каратаева и Милана Рожкова завоевали бронзу. Олеся Старцева заняла 3-е место в паре с Юлией Григорьевой из Москвы, а Виктория Талапина в паре с Маргаритой Черняковой из Ростовской области.
0: Дороги.
1: В Самаре ведутся поиски подрядчика, который займется содержанием дорог в Железнодорожном, Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, а также промышленном, Советском и Кировском районах. Исполнитель должен будет производить механизированную очистку проезжей части, въездов, заездных карманов остановок общественного транспорта и тротуаров от пыли, грязи и мусора. Помимо этого, подрядчик будет следить за состоянием дорожного полотна, ремонтировать его, откачивать воду в местах подтопления, обслуживать 334 светофора и выполнять работы по озеленению. Контракт будет действовать с 1 июня по 30 ноября этого года.
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 5 мая 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99, код Самары 846. Звоните, всегда вам рады.
2: Добрый день, любимые Дорожное радио. Для Татьяны, пожалуйста, исполните песню «Майский вальс» в исполнении Ярослава Евдокимова в преддверии Великого Дня Победы. Спасибо, мы вас очень любим. Спасибо.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-2299. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям за подушкой в Славянский базар.
0: Добрый день! Здравствуйте!
2: Добрый день, Дорожное радио. Пожалуйста, включите послушать песню «Нежина, теща». Я благодарю вас.

добрый день. Всегда вам рад. Парк культуры Дорожного радио. Звоните прямо сейчас и получите билеты на концерт. Телефон в Самаре 979-22-99.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угарян 110, 547, 605, 1196.
2: В случае сильных грозовых дождей, града или шквалистого ветра держитесь подальше от порванных электрических проводов, линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Проконтролируйте, чтобы ваши дети в этот момент находились дома. Берегите себя и своих близких. МЧС России.
3: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
0: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» скидка на все 60%. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-2979. Код города 846. Дорожное радио. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов.

0: Добрый день! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу передать привет своему другу Игорю и заказать песню «Дальнобойная» для всех дальнобойщиков и кто в дороге.

0: добрый день! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. От всего сердца передаю привет нашему суперотделу ОТК. Желаю вам потрясающей смены. Пусть все складывается легко и удачно. А в качестве музыкального сопровождения очень прошу включить «Тополиный пух». Спасибо, Дорожное радио. Вы самые лучшие.

0: добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения нашего коллегу Павла Арсентьевича. Поставь, пожалуйста, для него хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
2: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только...

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Дорожное радио. Я хочу передать привет всем, кто в данный момент слушает ваше радио. Пожелать им отличного настроения, всегда улыбаться, никогда не огорчаться. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Добрый день! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хотим поздравить Леонида Филимонова с юбилеем, пожелать ему здоровья, хорошего настроения и везения на работе. Спасибо, Дорожное радио!

0: добрый день. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотел бы передать привет моей бабушке. Хочу пожелать счастья, здоровья и любви. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-2299. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
15: Дорожное радио. Хочу передать привет своему папе, своей маме и дарю вам эту песенку.

0: Спонсор программы.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Из пуха гусиного, а не пера страусиного. Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой Славянский базар. Подушки пуховые, наши российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Минская, 25, Свободы, 77.

0: Вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.

испортились эти. Между нами своя атмосфера из дейти. И спустя много лет наша жизнь интернет. Да я в ней снова и снова.

0: Реклама. Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
1: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. Солидарность-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
2: Информационная поддержка «Дорожное радио».
1: 12+.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Сердце льва». Всего 519 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
6: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
7: Мы повторяем, как все люди на Руси. Помилуй, Господи, нас грешных и спаси.

0: Дорожная хроника.
1: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
0: Для тех, кто за рулем.
1: Дорожное радио обращает внимание водителей на то, что до 23 часов сегодняшнего дня на ряде участков дорог Самары действует запрет на остановку и стоянку транспортных средств, включая средства индивидуальной мобильности. Ограничения введены на улицах Галактионовской и Молодогвардейской от Льва Толстого до Ульяновской, Чапаевской и Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, Красноармейской от Самарской до Фрунзе, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе и Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе. Будьте внимательны.
0: Факторы безопасности.
1: В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период под абсолютный запрет попадают любые действия с открытым огнем. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить иные пожароопасные работы. Под запретом оказались и мангалы с другими приспособлениями для приготовления пищи на углях. Не только в лесах, но и на участках, прилегающих к лесным массивам и землям сельскохозяйственного назначения. Нарушителям грозят штрафы. При возникновении любой чрезвычайной ситуации МЧС просит незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.
0: Общественный транспорт.
1: В Самаре ожидаются изменения на общественном транспорте. С 16 до 23 часов сегодняшнего дня будет скорректирована работа трамвайных маршрутов номер 1, 3, 5, 15, а также 16, 20, 20К и 22. Кроме того, в объезд поедут автобусы номер 3, 24, 34, 37, 90, 91, 226. Это связано с перекрытием ряда дорог в центре города в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.
0: В дорогу.
1: Сегодня в Самаре будет малооблачно и плюс 25 градусов. По сведениям Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Ветер подует с западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Советуем водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на открытых участках дорог. Продолжает работу горячая линия дорожной хроники. По телефону в Самаре 979-22-99 мы принимаем ваши сообщения о дорожной обстановке в городе и области и работе общественного транспорта. Звонки принимаются до 18 часов 30 минут. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. МЧС России напоминает, горы являются местом повышенной опасности. Для обеспечения безопасности туристов и оказания своевременной помощи МЧС России рекомендует регистрировать туристические маршруты. Это можно сделать в поисково-спасательных отрядах или на сайте МЧС России. Перед походом необходимо узнать о потенциальных опасностях на маршрутах, ознакомиться с прогнозом погоды, изучить правила безопасности в горах, проверить снаряжение и средства связи. Будьте предельно внимательными на туристических маршрутах. Если вам потребовалась помощь спасателей, звоните 112.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют. 30 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
5: Подробности акции у консультантов.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
6: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Реклама.
2: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
3: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» скидка на все 60%.
4: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
5: Новая Самара.
4: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «СЗ Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9 просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
8: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраить люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». 8-дневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с 2-дневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы, шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
8: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
2: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
0: Информационная поддержка «Дорожное радио».
3: 12+.
4: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
5: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
6: Отдых на природе – это радость для всей семьи, включая ваших питомцев. Но даже там есть риски. Укусы насекомых и змей, ядовитые растения, пищевые отравления. Ветеринарный центр «Никольский». Экстренная помощь, когда она действительно нужна. Работаем ежедневно до полуночи. Телефон 211-03-03. Улица Парижской коммуны, 30А.
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи.
1: Сочи, на море, с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Дорожное радио представляет
15: яркое приключение для всей семьи.
16: Я покажу тебе мир!
17: Обалдеть!
15: Большое кино про большие машины.
18: Грузовики, за работу!
15: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаски для гриля барбекю. Всего 299 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
3: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
4: Нет, с Планеты Мебели. Там для новоселов скидки на все.
3: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
4: Торговый центр Планета Мебели. Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
7: Подробности акции у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
8: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Музыкальные новости.
6: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую карьеру.

0: Ну а мы желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
3: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют. 30 мая. Братья Гримм.
4: Лапы ресницами и взлетай. Ты после фильма.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет
11: истории легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
3: Что такое Супра? Супра — это щедрая грузинская застолье.

0: корпус 4 отца.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созыфинстрой». Проект интеграции на сайте наш.рф.

0: приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Домашние кондитеры, которые работают как самозанятые, больше не могут продавать торты и пирожные в готовом виде. Легальный способ продолжить работу – перейти в статус индивидуальных предпринимателей. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого. В Чебоксарах остановили движение общественного транспорта в целях безопасности. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. В Министерстве транспорта Чувашии уточнили, что ограничения введены из-за атаки беспилотников на регион. В аэропорту Чебоксар также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Школы Чувашии перешли на дистанционное обучение. В региональной столице работают пункты временного размещения и оперативный штаб. Следственный комитет сообщил о наличии погибших и пострадавших. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции.
4: Транспорт.
5: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания.
4: Новости на Дорожном радио.
7: Кружит земля

0: Туры дорожного радио вас ждет. Концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12:15. И выиграйте 2 билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе «Дорожного радио Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Лагрен 110, 547, 605, 1196.
0: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
5: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
6: Подробности акции у консультантов.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь. В жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
8: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
9: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Дожму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь. Вместе в пути. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С вами в пути Константин Ефимов.
0: О главном.
1: Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки стала градостроительная политика в Самарской области. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на проделанную большую работу, градостроительный потенциал в регионе не раскрыт до конца. Остались нерешенные вопросы, жители не видят реальных изменений. Также глава региона обратил внимание, что на сегодняшний день не выстроено необходимое взаимодействие с застройщиками. Отдельное внимание Вячеслав Федорищев поручил уделить обеспечению жильем детей-сирот.
0: Самара.
1: Накануне на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района. Там был выявлен ряд нарушений. В частности, в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в районе не достигнут показатель объем жилищного строительства. В сфере жилищной политики установлены нарушения при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Также в районе не был обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам центра «Мой бизнес». Отмечается, что проверка еще идет, по ее итогам материалы передадут в правоохранительные органы. Таково поручение Вячеслава Федорищева. На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял и вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях. Губернатор напомнил, что поступило много обращений от жителей о том, что в соцобъектах холодно. В соответствии с поручением главы региона были проведены рабочие совещания о необходимости подачи тепла по заявочному принципу. Кроме того, в некоторых домах ситуация усугубилась тем, что была отключена подача газа. 4 мая губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. На нем рассмотрели обращения граждан. Они касались ремонта домов и спортобъектов, а также других тем. Все обращения оперативно взяты в работу и находятся на контроле губернатора. Вы слушали новости на Дорожном радио. Желаем вам доброго пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
0: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
3: Лапай ресницами и взлетай. И ты после фильма.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Только по 17 мая. У вас желтая бочка 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
6: Где праздник каждый день?
7: В Супре!
6: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
7: В Супре!
6: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
7: В Супре!
6: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
8: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только

0: И все это «Дорожное радио». Погода на «Дорожном радио».
1: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в столице губернии ясно и около плюс 25. Ночью в городе и области ожидается плюс 11 градусов. Завтра в регионе будет облачно с прояснениями, около плюс 26. Осадков не ожидается. Ветер подует северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
2: Транспорт.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
2: Новости на Дорожном радио.

0: культуры Дорожного радио вас ждет. Концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите...
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте два билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык свиной, лопатка. Всего 249 рублей 90 копеек. Низким ценам – зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
6: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене.
7: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
8: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226 50 71. Акция действует до 10 мая.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
11: Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте «Кошлев-дефис-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферт.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
14: От Вернер?
13: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
14: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
13: Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик.
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркас и модуль привезли, поставили, живешь. Телефон 8 927 267 8080. Подробности на navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
3: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
4: Свершилось! АТК «Моторс» роняет цены! Топовый кроссовер Tenet T7 от 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей. Сейчас самое время. Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительно 30 мая 2026 года.
5: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
7: Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в областной столице ясно и плюс 24 градуса. Ночью в Самаре области будет около плюс 11. В предстоящий день в регионе ожидается переменная облачность без осадков и плюс 26 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность составит 30%. Будьте внимательны, не забывайте снижать скорость. Дорожное радио вместе в пути.
7: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Для тех, кто за рулем.
4: В Самаре ограничено движение транспорта до 23 часов сегодняшнего дня. Проезд запрещен по улицам Галактионовской и Молодогвардейской от Льва Толстого до Ульяновской, Чапаевской и Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, Красноармейской от Самарской до Фрунзе, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе и Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе. Будьте внимательны.
2: Информация ГАИ.
4: Минувшие сутки не обошлись в регионе без ДТП. Подробнее об этом рассказала инспектор областной госавтоинспекции, лейтенант полиции Елена Лашкина.
5: За прошедшие сутки в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 16 человек пострадало. Дорожно-транспортные происшествия зачастую происходят по причине невнимательности водителей. По данным региональной госавтоинспекции, только за прошедшие сутки произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. 4 мая текущего года в 17 часов 30 минут в городе

0: Несовершеннолетний получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Уважаемые водители, приближаясь к пешеходному переходу, необходимо заблаговременно снизить скорость и пропустить пеших участников дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает о том, что за непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения водитель привлекается к административной ответственности.
1: Пригородные сообщения.
2: В расписании пригородных электропоездов произошли изменения. Сегодня в связи с проведением ремонтных работ на перегоне Заглядино-Осикеево отменены вечерние составы Похвистнево-Самара и Самара-Новоотрадная. А электричка 7530 Самара-Новоотрадная устанавливается сообщением Самара-Кинель. На участке Кинель-Новоотрадная отменяется.
1: В дорогу.
2: В предстоящий день в Самаре ожидается переменная облачность без осадков и около плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Дорожное радио вместе в пути.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
3: Подробности акции у консультантов.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Пельмени таежные всего 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
7: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
17: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
18: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
17: Добронравов, Шукшина, Быстров.
19: Нам проводник нужен.
17: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтоб ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С вами в пути Константин Ефимов.
0: О главном.
1: Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки стала градостроительная политика в Самарской области. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на проделанную большую работу, градостроительный потенциал в регионе не раскрыт до конца. Остались нерешенные вопросы, жители не видят реальных изменений. Также глава региона обратил внимание, что на сегодняшний день не выстроено необходимое взаимодействие с застройщиками. Отдельное внимание Вячеслав Федорищев поручил уделить обеспечению жильем детей-сирот.
0: Самара.
1: Накануне на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района. Там был выявлен ряд нарушений. В частности, в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в районе не достигнут показатель объем жилищного строительства. В сфере жилищной политики установлены нарушения при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Также в районе не был обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам центра «Мой бизнес». Отмечается, что проверка еще идет, по ее итогам материалы передадут в правоохранительные органы. Таково поручение Вячеслава Федорищева. На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял и вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях. Губернатор напомнил, что поступило много обращений от жителей о том, что в соцобъектах холодно. В соответствии с поручением главы региона были проведены рабочие совещания о необходимости подачи тепла по заявочному принципу. Кроме того, в некоторых домах ситуация усугубилась тем, что была отключена подача газа. 4 мая губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. На нем рассмотрели обращения граждан. Они касались ремонта домов и спортобъектов, а также других тем. Все обращения оперативно взяты в работу и находятся на контроле губернатора. Вы слушали новости на Дорожном радио. Желаем вам доброго пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: культуры Дорожного радио вас ждет.
1: Концерт группы «Руки вверх».
0: Дозвонитесь первым, как только услышите...
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
3: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама. 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
0: Погода на Дорожном радио.
5: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в Самаре ясно и около плюс 23. В ночные часы в городе и области ожидается плюс 11 градусов. В предстоящие сутки в регионе будет облачно с прояснениями и плюс 26. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер 5-10 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, воздержитесь от совершения резких маневров. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, «правильную сделку», конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия, возврате высоко обогащенного урана и ограничении ракетной программы. Тегеран, в свою очередь, исключает переговоры с США по вопросам ядерного разоружения. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что обсуждается только прекращение военного конфликта. Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов.
4: Транспорт.
5: Использовать телефон на экзамене по вождению станет рискованным. С 1 марта следующего года за такое нарушение экзамен могут остановить, а при наличии результата аннулировать его. В таком случае следующая попытка будет возможна только через год. Это коснется и других устройств хранения и передачи данных, например, фото и видео аппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и так далее. Соответствующие правила сдачи экзаменов на водительские права утвердило правительство. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Гранд 110, 547, 605, 1196.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
0: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. Солидарность-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. Информационная поддержка «Дорожное радио». 12+. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: По доле транс в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
6: «В ленте».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления от кредита.
5: предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня

0: Дорожное радио. Номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
2: Добрый вечер, прекрасная, любимая Дорожное радио. От имени Татьяны, от моего имени, пожалуйста, в преддверии Великой Победы была. Передайте, пожалуйста, песню «За тебя, Родина-мать». Спасибо, мы вас очень любим.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у нашего родственника Чернавина Владимира Дмитриевича из Новокузьска день рождения, юбилей. Для него поставьте, пожалуйста, песню кинофильма «Ах, водевиль, водевиль, водевиль», песня «Гадалки».

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пусть прозвучит песня «История моей жизни». Буду вам благодарна и признательна. С уважением, Маргарита. Всем доброго, хорошего вечера.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, наше дорогое дорожное радио. Вас приветствует Валентина Ивановна. Всем желаю праздничного настроения, здоровья, конечно, прежде всего, радости, удачи, любви. Всего самого наилучшего. Огромное спасибо вам, Дорожное радио, что вы в нашей жизни есть.

0: Реклама. Беннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Беннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь. А хочешь, я тебе планету подарю. Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
6: Новая Самара.
5: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
8: Подробности акции у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
10: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846.
11: Звоните. Всегда вам рады.
12: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, включите послушать песню Шуфутинского «Сингарелла» для приятного прослушивания.

0: вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего брата с днем рождения. Пожелать ему всего наилучшего. Поставьте, пожалуйста, для него песню «Белая ночь». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Модульный дом. 3 комнаты плюс терраса. 420 тысяч. Баня, предбанники, парная. 250 тысяч. Быстро. Под ключ с гарантией. Телефон 8-917-117-80-80. 8-917-117-80-80. Подробности navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
4: Информационная поддержка «Дорожное радио».
3: 12+.
5: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
7: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846.
8: Звоните. Всегда вам рады.
9: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет Зотовой Вере Ивановне и заказать песню «Братьев Радченко, Туман-Туманище». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Поздравляем Наталью Тимофеевну с днем рождения. Желаем с каждым днем лишь хорошей, всегда такой чудесной оставаться. И в жизни все, что хочется, иметь. Легко своих желаний добиваться. Пусть будет жизнь прекрасна, хороша. И крепким пусть всегда будет здоровье. Пускай поет от радости душа. И сердце наполняется любовью. Включите, пожалуйста, для Натальи Тимофеевны песню Ирины Олеговой «С днем рождения». Огромное вам спасибо. До свидания. Дорогое Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Имя у ней удивительное, довольно-таки, однако, редкое. Зовут ее Оксана. Для вас зеленый свет. Будьте любезны, душевную песню по теме. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, дорожное радио.

0: love is the answer.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, моя любимая дорожная радио. Самое лучшее и замечательное. Сегодня я бы хотела поздравить свою любимую тетю Юлию Константиновну с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Пусть у тебя будет все хорошо и замечательно. А также солнечного, весеннего настроения. Пусть твоя улыбка всегда сияет. К моему поздравлению присоединяются все родные. А подарком для тебя пусть будет песня «Алекс Лим, неземная». Спасибо большое, любимое дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
1: Дорожное радио представляет. Очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою дочь с днем рождения. Желать ей любви, счастья в личной жизни. Она замечательная. Спасибо, Дорожное радио.

0: Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта.

0: Проекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Кроме того, без проведения официального парада День Победы в Великой Отечественной решили отмечать власти Воронежской области и Республики Крым. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, правильную сделку, конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия. Тегеран, в свою очередь, заявил, что обсуждается только прекращение военного конфликта. Транспорт. Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах. Для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет 24

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий А.

0: Реклама.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект интеграции на сайте наш.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
5: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Спасибо за вашу любовь.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Ну, раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водители.

0: водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи.

Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

0: Merci beaucoup.
1: Добрые и душевные на Дорожном.
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Дорожное радио. Спасибо за вашу любовь.